times were tough. Standing on the edge, I thought again.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 7 утра ровно. Доброе утро, друзья.
3: Привет, красавчики и красавицы.
2: 4 часа мы с вами, 2 гороскопа у нас ожидается. Это как минимум рубрика «Я в эфире», где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Время рекорда про спорт поговорим, тем более особенно актуально. Там чемпионат мира по футболу и такое творится. Меня затянуло даже.
3: Вот, расскажите, пожалуйста, мне так, чтобы меня затянуло. В формате рилса за минуту.
2: В формате рилса?
3: Да.
2: Смотри, там можно участвовать с друзьями в каких-то спорах. Вот,
3: так.
2: Например, это очень интересно. Это уже семейные мероприятия.
4: Какие споры? Грибные?
2: Да, именно они.
3: Одна из мотиваций. А есть еще мотивация?
2: Очень круто удивляют различные сборные. То есть то, чего ты не ожидаешь, да. То, чего ты не ожидаешь, это происходит.
3: А там есть какие-то развлечения, кроме игры, там, между, например...
2: Болельщиков показывают иногда, но если тебе это интересно.
3: Которые целуются?
2: И целуются, и что-то показывают в камеру, и машут тебе. Со всех стран вообще. Ну, в общем, классно, классно. Посмотри, прикольно, затянет. В компании классно смотреть. Это сейчас
4: чемпионат мира?
2: Да, развлечение топ. Я вот не любитель футбола, честно, но это прикольно. Чемпионат
3: мира круто. А расписание игр можно озвучить?
2: Все вечером и ночью. Посмотри подробнее там. Также игра у нас сегодня, друзья. Сыграем мы с вами за приз. Конечно же, ватафакты будут с экспертом по автомобилям. Пообщаемся, горячие новости. Все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод», что там на 16 июня 2026 года, вторник.
3: Почему-то праздник первый, который написан, День Чекушки.
2: Ну что, не праздник, что ли, День Чекушки?
3: А сколько там?
4: 0,25. Знать надо.
3: А ты посмотри, почему из нас троих ты знаешь ответ?
4: Потому что врага нужно знать в лицо. Я знаю, Чекушечка, половиночка.
2: Я предлагаю сразу тему на рубрику «Я в эфире». Какая вы тара?
3: Давайте.
2: Я 3-литровая банка с чайным грибом. Я так хочу.
3: Я думал, ты бидон. Помнишь бидон?
2: А, бидон.
3: Из которого, молоко из
4: бидона. Царь бидон. Это же самое. Его когда-то посадили в бочку, теперь он с мамой живет на острове. Там белочка к ним приходит.
3: Любая тара, любая емкость.
2: Любая тара, какая вы этим утром.
4: Только тара, а не таро.
3: Это понятно.
2: Убери карты.
3: У меня нету карты.
4: Ну все, по раскладу у тебя дальняя дорога.
3: А ты кто, Стас?
4: Я, наверное, стакан с трубочкой такой, который термокружка.
2: Хорош.
4: Да, со льдом.
2: Коктейльный стакан, наверное, да?
4: Шейк. Мартини.
3: Да, мне кажется,
2: бокал
3: я мартинка.
2: Бокал.
3: Да.
2: Друзья, смысл игры нашей вы поняли. Голосовую в чат мобильного приложения рекорда ждем. День рождения выставки достижений народного хозяйства. Сегодня замечательный праздник.
3: Всемирный день морской черепахи.
2: Ну, с праздником.
4: Морская черепашка по имени Наташка.
2: С очками из гитары, такая вот крутая.
3: День рождения Артека.
2: Был кто-то?
3: Лагерь. Кто мажор? Которые хотят попасть все. У меня, у друзей, знакомые.
2: Лагерь свой.
3: Нет.
4: Были в лагере.
3: Нет!
4: Вот вернулись недавно.
3: За хорошее достижение в учебе там можно получить путевку бесплатно.
2: Стас, версия мне нравится больше.
4: А за чуть менее хорошее можно посмотреть на него.
2: Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 16 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение.
3: Тельцы, сегодняшний день может принести вам довольно неприятный урок.
1: А близнецы, попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть.
2: Рак, сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды.
3: Львы, сегодня вы будете мучиться жаждой дальних странствий.
1: Девы, не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих.
2: Весы, сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями.
3: Скорпионы, если вам кажется, что ваши принципы лишь усложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть.
1: Стрельцы, сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму.
2: Козероги, повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей.
3: Водолеи, секрет успеха сегодня заключается не в способности сделать все быстро и толково, а в умении с блеском подать идею.
1: Рыбы, зачем задавать вопрос, если и так известен ответ? Всем хорошего дня, друзья!

0: Если ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, это дружеский смех, френд-зона, знаете. Капсом, ха-ха, человек занят, лучше не лезть. Вот такая история.
1: Опа, интересно.
0: Если капсом, а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, сильный намек на секс написали. Поэтому в рабочем чате, представляете, начальник, ха-ха-ха-ха-ха-ха.
2: И такой, зайдите ко мне.
1: А подожди, а как я видела, альфы, знаешь, как печатают, они просто двумя пальцами, а-ха-ха-ха-ха-ха, и там получается, а-ха-ха-ха-ха, и капслоком.
0: Вот ты дослушай, если хз. Это жесточайший намек на дикий секс. Вот.
2: То есть, если в рабочем чате, то это будет какое-то совместное мероприятие.
1: Да? Групповой созвон.
0: А теперь давайте, кто часто получал хз? Тебе я присылали часто, лично?
1: Ну, это родственники.
0: Родственники? Дальние.
1: Как бы не сходятся.
0: Дальние? И насколько дальние?
1: Не дальние.
0: Муж?
1: Близкие. Слушай, подожди.
0: Интересно,
1: правда,
0: по смеху.
1: Интересно.
0: Определять теперь. Ха-ха, капсом.
2: Да? Ну, это-то понятно. То есть
1: какое
2: это...
1: самое безопасное получается?
0: Самое безопасное получается...
1: Отвечать, как самое безопасное?
2: Отстань от меня, вот так будет самое безопасное.
0: Первая большая буква «Ха» и дальше «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Вот если в длинную, то это дружеский смех, это френд-зона, это нормально.
1: Значит, одна капслоком, остальная «Ха-ха-ха-ха-ха».
0: Важно капсом не писать смех. Если ты не пишешь капсом смех, значит, ты человека не хочешь. Вот такая история, да, судя по этому посту.
2: Слушайте, нужно создать еще одну градацию после секса. Когда...
0: Так, там что нужно писать?
2: Тоже такая, как, значит, как зашел человеку секс с тобой? «Ха», большая «Ха», маленькая, значит, не очень.
0: Угу.
2: Вот, значит, все, ты красавчик.
1: Вообще, мне нравится, как люди меняют значение просто, да, капс, не капс. Эмодзи же тоже прошло какую-то уже эволюцию, потому что кто-то там раньше считал, что это умираю от смеха, или потом, короче, значения, мне кажется, могут поменяться еще 100 раз.
2: Подожди, а кто, чье исследование есть там уточнение? Просто ученые?
0: Да нет, никакие ученые, просто в сети завирусилось, просто... и все говорят, да, так и есть.
2: А можешь ему хоть раз самому заняться? Хватит надумывать себе, о, хочет меня.
0: Смехом или сексом, здесь важно.
2: Да, чем угодно, просто вот не вот этой ерундистикой.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Иркутской области во время планового учебно-тренировочного полета накануне потерпел аварию бомбардировщик Ту-22М3. По данным Минобороны, инцидент произошел при заходе на посадку. Экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни летчиков нет. Приложения всех российских банков могут включить в специальный белый список уже к осени. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, это позволит пользоваться банковскими сервисами даже при ограничениях мобильного интернета. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что в такой список должны войти все кредитные организации, имеющие банковскую лицензию. Дональд Трамп заявил о достижении мирной сделки с Ираном и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. По его словам, движение по маршруту уже восстановлено, а многие проходящие суда перевозят нефть. Иранские СМИ сообщили, что проект соглашения включает прекращение боевых действий, обсуждение ядерной программы и возможное смягчение санкций. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: ваши голосовые слушаем прямо сейчас. Наконец-то дождались. Какая вы тара сегодня. Мне нравится сообщение, которое написано было не голосом, но от Виталика. Я сегодня баночка для анализов. Утро. Утро у всех разное. Ведущий Денис, поехали, с него начнем.
1: Доброе утро, вы каперы. Я сегодня бидон советский такой, в который нужно срочно налить пиво. Поэтому я сегодня буду отмечать день морской черепашки вместе с вами. Всем хорошего дня и здоровья.
0: Ну, мы против.
2: Кто-то сдулся.
0: Мы против алкоголя, но за бидоны. Да, наверное.
3: Бидон, железо.
2: В бидоне молоко же можно.
0: Да, конечно. В бидоне все можно. Александр.
4: Всем доброе утро, дождливое московское утро, а я себя ощущаю сегодня туркой, в которой заваривают кофе. Такая, знаете, грязненькая, такая немножко немытая, но такая нужная с утра. Никто не знает, где дома молоток, но все знают, где турка. Я.
3: Звучит как оскорбление, немытая турка.
0: Евгений.
5: Доброе утро, вы каперы.
0: Привет.
5: Какая тара? Да я фляга, которая свистит. Всем доброе утро.
2: Надеюсь, он не дома сейчас был.
0: Доброе утро, мадам Рик.
6: Доброе утро, а я пивной бокал на наполненный холодненьким вкусненьким квасом. Вот так вот сегодня.
0: Вот
6: с
0: так.
6: Квасом.
2: А, кстати, как отличить вкусное от невкусного кваса?
0: Вот так.
3: По вкусу.
2: Не-не-не. Заранее можно как-то узнать?
0: По бочке. Если видишь желтую бочку на улице, сидит женщина.
2: Там вкусно.
0: В этом, в таком, знаете, переднике, в голубом. Все, иди к ней сразу.
3: О, ну, слушай, сейчас же поменяли бочки на кеги. То есть квас из кегу тоже вкусный.
0: Кега. Кега.
2: Алешка. Какая ты кега.
0: Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, ребят.
2: Привет.
7: А я консервная банка. Стримингом. Ну, не трогай и вонять не буду.
0: Ну, на работе коллеги многие, да? Не трогай и вонять не буду. Сюрстрёминговые банки. Оскорбили всех, все.
8: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
3: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
4: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
2: Фиш, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
5: Дорогой, давай уже дом построим.
6: Забей.
5: Что значит забей? Ты же обещал дом.
6: Забей.
5: Как это забей? Почему? Куда?
6: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
7: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
5: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
6: Короче, забей. У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 3-7-8-2-8. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно. Действия.

0: голос, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.
3: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: пикаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. В ночь с 14 на 15 июня Каролина Харрикейнс выиграла Кубок Стэнли, победив Вегас Голден Найтс 3-0 в шестом матче финальной серии. А это означает то, что хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли на протяжении 11 сезонов. Это рекордная серия в истории. В последний раз российские хоккеисты не смогли взять трофей в 2015 году, когда чемпионом стал Чикаго Блэкхоус. В предыдущих сезонах российским обладателем Кубка Стэнли становились нападающий Евгений Малкин с Питтсбурга, защитник Дмитрий Орлов, нападающий Кузнецов и Овечкин с Вашингтоном, Барбашов, Тарасенко с Сент-Луисом, Василевский, Сергачев, Кучеров, Волков с Тампой, нападающий Валерий Нечушкин с Колорадо Эваленш, Барбашов также еще выигрывал с Вегасом, Бобровский, Куликов, Тарасенко с Флоридой и еще в сезоне 24-25 Бобровский и Куликов снова выиграли с Флоридой. Ну а теперь этот список пополнили вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников из Каролины. Но при этом вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дейли заявил, что российским хоккеистам Каролины Харрикейнс не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию. В прессе появляется все больше новостей о возможном увольнении Сабри Лемуши с поста главного тренера сборной Туниса после разгромного поражения от Швеции в 1-5 в первом матче чемпионата мира 2026 года. Одна из причин увольнения Лемуши – слабая организация игры, которая наглядно проявилась в матче со шведами. Однако есть и весьма неожиданный повод для отставки Сабри – это поведение его сына. По информации одной из тунисских радиостанций, сын Лемуши, которого отец взял в штаб сборной, подрался с болельщиками после поражения от Швеции. А футбольная общественность в Тунисе не понимает, какова роль сына Лемуши в штабе сборной. В связи с этим появляется немало критики и дискуссий о кумовстве. Местные футбольные чиновники недовольны не только игрой сборной Туниса, но и негативным имиджевым фоном вокруг главного тренера из-за его сына. Отмечается, что в случае увольнения Лемуши сборную Туниса примет его помощник Вахби Хазри. Решение должно быть принято на экстренном заседании Тунисской футбольной федерации футбола. Турнир UFC White House Freedom 250, состоявшийся 15 июня в Вашингтоне, установил уникальное достижение в истории организации. Все поединки вечера завершились досрочно нокаутами или техническими нокаутами. Джастин Гейджи, Сириль Ган, Джош Хокет, Маурисио Руффи и Бо Никол одержали свои победы техническим нокаутом. Шон О'Мэйли и Диего Лопес выиграли нокаутом. Главным событием турнира стал поединок между чемпионом UFC в легком весе Ильей Топурией и обладателем временного титула дивизиона Джастином Гейджи. Согласно бою бывший чемпион UFC в среднем и полутяжелом весе Алекс Перейра встретился с Сирилем Ганом. На кону стоял временный титул UFC в тяжелом весе. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8.00 у нас в Петербурге. Мы с вами, друзья, в этом часе играем. Поэтому мобильное приложение Рекорда устанавливайте. Игра у нас секунданты сегодня. За приз, конечно же. А пока к актуальным новостям. Потому что актуальные новости всегда вытекают у нас из темы обсуждения, правильно?
3: И не наоборот. Логика именно такая. Сначала тема, потом новость.
2: Мы стараемся так делать, по крайней мере. В России предложили создать спецподразделение для борьбы с феминистками в соцсетях. Представляете? Что в понимании вообще у людей? Авторы инициативы считают, что для защиты мужчин от дискриминации и оскорблений это нужно сделать. Также обсуждают уроки о половом равенстве в школах, да, и административная ответственность за публичные оскорбления на почте ненависти к полу. Много видосов в сети вирусится, где девочки говорят: а вот мужчины сейчас не такие, да, а я бы не этого хотела. Сильный пол, а мы шарим за все. Вот. И чтобы не принижать мужчин, хотят создать это вот сообщество.
4: Как-то очень странно. Мы мужики тут, защитите нас от женщин.
3: Я тоже не понимаю. Подожди, а равенство? То есть это чтобы было равномерно? Вы же тоже говорите, что девчонки, куда вы лезете? Это не ваша профессия. То есть чтобы в классе было равно, да? Можно и вам нас, и нам вас.
2: Смотри, мы давно уже так не говорим на самом деле. А если и говорим, то что? А это что-то меняет? Или что?
4: Мы уже давно говорим, иди на работу.
3: Вот, кстати.
4: Все верно.
2: Мы вообще будем обсуждать, кого вам приходилось защищать и от кого. Да? Причем я не знаю, чья это инициатива, которую мы прочитали в новости, кто ее предложил, потому что автор неизвестен. Это просто вот кто-то предложил.
3: Кто-то вбросил.
2: Да, и началось обсуждение.
4: Мужик какой-то.
3: 100%. У него просто личная обида какая-то.
2: Я не удивлюсь, если это сделала девушка. И предложила такая ради, знаете, всеобщего хайпа вот этого. Говорит, популярности. Говорит, давайте защищать мужчин теперь.
4: И знаешь, какая вот ситуация? Она сидит дома, приходит ему, что так, все, с этого момента у нас равные права, ты идешь работать, идешь. Она говорит, не-не-не-не-не-не.
3: Я лучше открою отдел.
4: Надо
3: по защите.
4: Наказать феминисток. Ну, было и было.
2: Ну, давайте вспоминать, кого вам приходилось защищать и от кого. Я котенка защищал, честно скажу.
3: От собачки?
2: Нет, от других котят было такое. Вот животных защищал.
4: В смысле? В отдельный мешок его положил?
2: Да. За человек-то такой. Вот. У нас в голосовалке есть варианты. Вторую половину, например, кто-то мог защищать. Коллегу вы защищали когда-нибудь? Вот
3: да.
2: Коллег от начальства. Было такое?
4: Было, конечно.
2: Было такое?
4: Начальство от коллег
2: защищало. Подробности вы мне не расскажете.
3: Подруг иногда приходится защищать.
2: От кого?
3: От их вторых половинок.
2: От их вторых... Семейное насилие у
4: него? Он просто там с ней встретился, он... Отстань от нее.
2: Это просто их предпочтение, не лезь в семью, Вань. Каково вам приходилось защищать и от кого? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: каперы.
1: Мы обсуждаем, кого вам приходилось защищать и от кого. Полина написала бывшего от другого мужика. Улетела потом ребрами в кусты. Вот такая даже история, представляете?
2: Это жесть, конечно.
1: Жестко, жестко, нельзя так. Девчонки, не лезьте в драки.
3: Да, отходите в сторонки.
2: Да, тут можно вот вообще вот больше, наверное, девчачья история. Мне приходилось защищать себя от искушений. Не всегда удавалось, но я стараюсь.
1: Это очень сложно, защитить себя от искушений. Это
3: себя от себя, грубо говоря.
2: Он же, знаешь, змей-искуситель, он может появиться вообще в неожиданном месте.
1: И ты в фиолетовом приложении, да, сидишь на ВБ и оп, все, пришел, да, этот змей. А там сумочка, там босоножки,
2: быть, вот
1: сандали новые какие-то.
3: Да слушайте, вы думаете, что он приходит? Он уже среди нас.
1: Да, зло здесь оно.
3: Вот оно, рядышком.
1: ДТЛ пишет, наша слушательница ударила кулаком по морде иностранца, который домогался меня в метро. Вот такая история была. И еще два раза пришлось диплом защищать от каких-то людей в дипломной комиссии.
2: Защищал парней от полиции, чтобы не забрали в отдел. У клуба на глазах у всех ребята решили устроить истерический допрос, кто прав, кто виноват. Но я не захотел, чтобы полиция улыбалась от того, что свидетелям по барабану. На ситуацию выглядело, будто цирк. То ли ставки ставили. Вот я защитил от штрафов и улыбок на лице полиции.
1: А бывает же, ты вступаешься за кого-то и огребаешь больше всех,
2: да,
1: остальных, да?
2: Это
1: вот
2: за инициативу наказуема.
1: Евгений в армии подопечного бойца отстоял, если бы не вступился, ох, огреб бы он от офицеров. Огреб я один и сильно. Вот, пожалуйста.
3: Но это в копилочку, это опыт. Плюс 500 к карме.
1: Саша защищал от стаи собак незнакомого человека, ребенка. Еду в авто, вижу собачий беспредел. Выбежал из машины, сбитый. А пока подъезжал, сигналил во все клаксоны. А когда собаки увидели меня на дороге с палкой, все свалили под забор на территорию предприятия. Молодец, Саша.
2: Вот здесь вопросы. Я постоянно защищаю свою девушку от себя. Сначала палка на спущу, а потом себя же ругаю, что нельзя так. А с другой стороны, ну что она?
1: Аргумент?
2: Он свою девушку в собаку спускает? Я правильно все поняла?
3: Нет.
1: Нет, он себя сравнивает с собакой.
2: А, ну
1: как
2: ладно.
1: Мы поняли. А ты уже подумал. А, да? Думаю, история интереснее, да?
3: Не, вот она сериал каждый раз смотрит. Он приходит, сам на нее наорал, потом сам себя отругал за это. Он говорит, ну прикольно.
1: А так, мой кот поймал птичку-синичку. Я ее вырвал из пасти шерстяного. Улетела. Спас, Михаил написал. Молодец, Миша. Ну вот хорошо.
2: А я Людочку защищал в чате рекорда от матершинника.
3: Красавчик.
1: Защитил?
4: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
7: Досрочный ответ. Это «Ситилинк». Интернет всего за 247 рублей.
6: Внимание, правильный ответ.
8: Конечно, это «Ситилинк». Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
9: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня в 16 августа 2026 года.
10: Вот это «Ситилинк».
11: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега». На Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу.
12: Ленина 32. Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
13: Там и заменила.
0: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
10: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
13: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей, 18+.
14: Реклама в Петрозаводске, 50-30-10.

0: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде. Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: А вот прямо сейчас можно открыть мобильное приложение Рекорда и в чат написать слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов. Ждем ваших сообщений, случайным образом выберем кого-то из вас, пока обсудим, кого вам приходилось защищать, и самое главное, от кого, как это было. А так, Ольга пару раз защищала на очной ставке своего ребенка от неадекватного папаши другого ребенка. Прям горжусь собой. До этого не знала, что могу своего ребенка порвать вообще любого. В жизни я вообще не люблю агрессировать. Вот я часто, кстати, наблюдаю историю на детских площадках, когда родители сталкиваются интересами. Игрушки там, качели.
1: А бывают не только родители. Мне приходилось

0: Так, и ребенка на реке спасал. Вот Михаил, и молодости. Кстати, сейчас работаю в пожарке. Спасаем, когда надо, говорит. Вот эти люди действительно всегда спасают.
1: Красавчик.
2: Как-то ранним утром я вышел из дома и увидел, как сильно нетрезвый дядя в столь прекрасный день накрутил прелестные локоны сильно нетрезвой барышни на свой кулак и что-то пытался ей доходчиво объяснить. Дама извивалась, истошно орала. Я, недолго думая, без лирических вступлений зарядил нетрезвому дяде правой в бороду. Дядя паник и опал. На даму выпустил из стальных клещей. Дама, приободрившись, пнула мужика ниже пояса, а я огреб сумкой по голове с пояснениями, что мужик ее и бить его может только она и какой-то Валера. Но я не Валера.
0: Слушайте.
3: Моего мужа может быть я и Валера, понял?
2: Благо, что в сумке почти ничего не было. С тех пор в семейные разборки я не лезу. Вдруг в сумке будет что-то тяжелое.
1: Но, судя по описанию, это уличный салон красоты, куда мужчина ворвался и помешал процессу.
2: Не, ну представляешь, значит, меня может трогать только муж и Валера.
1: Слушайте, но с другой стороны, все равно молодец. Мало ли вы до чего дошел муж, а там еще и Валера подсоединился. Мы же не знаем, кого он будет.
0: Интересно, Валера, это друг семьи, он родственник. Кто он такой?
1: Отец.
4: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России рекомендовал россиянам тщательно оценивать необходимость поездок в страны Евросоюза, даже транзитом. По словам директора консульского департамента Алексея Климова, в ЕС граждане Российской Федерации могут столкнуться с задержаниями из-за посещения Крыма, поддержки спецоперации или подозрений в нарушении санкций. Россия одержала победу в постоянной палате Третейского суда в Гааге по делу о правах на морские пространства вокруг Крыма, сообщили в МИД Российской Федерации. По данным ведомства, арбитраж отклонил требования Киева о передаче контроля над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также не поддержал требования о демонтаже.

0: Крымского моста. Великобритания планирует запретить использование социальных сетей детям моложе 16 лет. Премьер-министр Кир Стармер отметил, что такие платформы вызывают зависимость и негативно влияют на психическое состояние подростков. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Record.

0: Ну что, играем. Самое время, по-моему, сыграть в игру.
1: Да? Секунданте.
0: Рассказывайте, что там будет Евгению. Кстати, Женя, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Привет, Женя. Из какого ты города?
2: Красноярска.
0: Красноярск. Мы здесь обсуждаем, кого и когда приходилось защищать. Был у тебя какой-то такой случай в жизни, где ты защищал кого-то?
2: Ну, только котенка.
0: Котенка.
2: А, ну и одноклассника.
1: Приоритеты вы поняли, да?
2: Да,
1: котенка. Ну и одноклассника.
3: Сначала котенка от одноклассника, а потом одноклассника от котенка.
0: Котенок вырос, да, и пришлось делать все наоборот.
1: А одноклассника от кого защищал? От учителя или от одноклассника?
2: От одноклассников.
1: Его булили, а ты стал на защиту?
2: Ну, просто новенький был, а я как бы уже там давно учился.
3: Он просто новенький был?
2: Ну, объяснить маленечко.
0: Молодец, Жень. Ну что, игра, у нас секундант, рассказывайте, что будет.
1: Все очень просто. Смотри, у тебя есть 30 секунд за них. На определенную букву, которую мы тебе скажем, нужно назвать 5 предметов. И эти 5 предметов обязательно должны подходить под ситуацию. Ситуация у нас сегодня для тебя такая. Женя, ты собираешься лететь в отпуск на самолете. О-го. Что ты возьмешь, ага, с собой на борт самолета на букву
0: Т?
1: Т!
0: Буква Т. Тимофей, важно, что все это должно подходить под ситуацию. 30 секунд твои начинаются прямо сейчас. Погнали.
2: Топор.
1: Топор.
3: Топор.
0: Так.
2: Т. Никола Сатов.
0: Так.
2: Т-образный предмет.
3: Т-образный, хорошо.
2: И телефон.
1: Ага, телефон.
2: И... Да, труба подзорная.
3: Труба.
1: И еще что-нибудь думай, потому что топор нельзя на борт проносить.
2: А, да?
1: Ну да.
2: Тогда трубочки.
1: Трубочки?
3: Трубочки.
0: Трубочки не было. Да. Меня смутило только Т-образный предмет. Что это за Т-образный предмет? Рассказывай
2: тебе. Это который в детстве, помните, был, постоянно валялся, и никто не понимал, что это.
0: Это, а, это буква Ш вот это? У кого Т-шка, у кого буква Ш? А зачем?
2: Они постоянно валялись во дворе, и никто не знал, откуда это.
0: И ты решил взять это с собой в полет, да? Чтобы зачем?
2: Ну, чтобы не скучно было.
3: Ничего себе, ты с этим можешь развлекаться?
1: Я сейчас не понимаю, как это выглядит.
0: Это находили только пацаны. Действительно, есть такая тема. Вы не обращали внимания. Вы в резиночку играли, мы эти шашки закидывали.
3: Для вас это было, эй, что ты там копаешься, а для нас это...
1: А это не то, что склеивает плитки от асфальта?
3: Нет.
2: Нет.
0: Разные у нас детства
2: было. Сначала били палкой, а потом искали Т-образные предметы.
1: Т-шки.
3: Плитку склеивает тоже на Т, таджик.
0: Ладно, Жень забирает приз, все объяснил. Жень, поздравляем тебя, можешь привет передать кому хочешь.
2: Спасибо, спасибо, привет. Питер, Вячеславу, Кириллу, Александру, если они слушают сейчас. Но они на работе, скорее всего.
1: Ну, они на работе тоже могут слушать.
2: Те, кто меня знает, кто узнал.
0: Хорошо.
2: По родному Красноярску.
0: Круто, отлично. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СФК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
3: По акциям частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СФК. Береговой проект». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
5: Бизнес.
4: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: Мужики, а у вас какое ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: Дорогой, давай уже дом построим.
8: Забей.
7: Что значит забей? Ты же обещал дом.
8: Забей.
7: Как это забей? Почему? Куда?
8: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
9: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
7: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
8: Короче, забей.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: продолжаем обсуждать, кого вам приходилось защищать, и самое главное, от кого, как это происходило. Вот VRL, доброе утро, я защищал своего любимого котика Барсика от нападков метлы, за которую держалась теща.
1: В далеком 2004-м, будучи студентом, шел на автовокзал, увидел, как 4 цыганки окружили девушку и начали что-то там втирать. Понимая, что девушка находится под их влиянием, и ничего не оставалось делать, как подошел к ним, приобнял девушку, чмокнул в щечку, сказал: «Привет, родная, ты что здесь милостыню раздаешь?» Взял ее за руку и повел. Ой, коленки, если честно, дрожали у самого. Дойдя до вокзала, девушка вообще ничего не понимала, что с ней случилось и как она оказалась в том обществе. Слава богу, все оказалось у нее на месте.
2: Теперь история цыганок. Мы стоим, объясняем девушке, как ей пройти на площадь. Подходит какой-то мужик, обнимает и уводит ее к транспорту.
0: Было бы забавно, если бы он подошел, включил дабстеп. И такой: «Девчонки!
2: Мы снова без дома».
0: Так, Светлана рассказывает: на Кипре спасла птичку, зимородка, от кошек. Всем доброго утра. Вот птичек спасаем, животных очень часто мы. Да.
2: Пернатые и пушистые страдают.
0: Да.
1: Вот здесь без подробностей очень много вопросов. Однажды заступился за соседа. Ну и он меня отблагодарил на 8 лет строгого режима.
0: Ну вот тогда. Да, Светлана, 14 интересно. Лет было, напал пьяный мужик в подъезде. Хорошо, что на тот момент активно занималась спортом, смогла ударить, оттолкнуть и убежать. Смотрите, какие истории бывают страшные.
1: Воробей залетел в дом через дымоход камина. Пришлось спасать от двух котов воробья.
2: Зачем? Не, это его проблема. Ты ворвался на чужое пространство.
1: Возможно, это естественная добыча для котов.
2: Это сторожевые коты специальные были.
0: Ёж Борис нам рассказывает, еще не доводилось, говорит, никого защищать, но единственное, что я пока смог защитить в этом мире, это экран своего смартфона и своих близких защитным стеклом. Все смартфоны защитил Ёж Борис.
2: Уже красавчик. Ну, Ёж Борис.
0: Вообще важно в жизни использовать защиту, да? Защита необходима. Давайте мы тоже углубимся в эту тему.
1: Говорит человек без защитного стекла.
2: Слушайте, смотрите, чтобы все ваши процессы были защищенными.
0: Друзья, обсуждаем, кого вам приходилось защищать и от кого. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Мейкаперы на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: 9:00 ровно в Санкт-Петербурге, и в этом часе наш автоэксперт ответит на ваши вопросы касаемо автомобилей. Их прямо сейчас можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда, если хотите какой-то автомобиль купить, не знаете какой, за какую цену, что-то где-то подтекает, все это можно спросить. Из автомобиля, конечно, а не из вас. Для этого у нас другой эксперт.
2: Чат мобильного приложения вам в помощь.
1: Все верно, прям как точку поставил. К новостям. В Госдуме ужаснулись тарифами на коммуналку. Цитата. «Мне недавно пришла квитанция на оплату ЖКУ почти на 30 тысяч рублей. Даже мне тяжело, это абсолютно ненормально». Конец цитаты, сказал Геннадий Зюганов. Также, по его словам, управлял, как сидит, одно варье и жулье.
2: Очень интересно. Дело в том, что ценник зашкаливает уже очень давно. Почему он только сейчас решил оплатить?
1: 30 тысяч рублей у Зюганова за квартиру.
3: А я один представил Зюганова. Говорит, это ЖКУ. Мне пришло ЖКХ, я пойду к ним разбираться.
1: На центре города человек лежит, вообще ни за что не платит. Да? Почему?
3: Так это за него и пришло.
2: Ну, кстати, можно обратными вычислениями вычислить метраж его квартиры.
3: Кстати, да, 30 тысяч.
1: Я этому и удивился. Это только
2: спалился?
1: За одну, наверное.
2: Ну, я тоже думаю, что за одну.
3: Не, ну там, скорее всего, за целое поле, которое принадлежит рабочим.
2: Это просто большая однушка.
1: Мне понравилось, что человек, который там же и сидит, собственно, такой, говорит, а, ребята, а что так дорого?
2: Вы знаете, мы очень поддерживаем. Вот что нужно сделать, чтобы пересмотреть оплату?
1: Голосуй за Зюганова. Что? Все просто.
3: И убережай в коммуналку.
0: Нет. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Из самого актуального. Ребята, прямо сейчас на чемпионате мира выступает по футболу, естественно. Выступает сборная Кюрасао. Она выступает впервые. И многие удивились, говорят, откуда вообще? Мы не знали, что вообще у Кюрасао есть сборная и кто такие Кюрасао. А оказывается, это просто остров в Карибском море, часть королевства Нидерландов. Вот. А после начала испанской колонизации Кюрасао, часть коренного населения, была депортирована и обращена в рабство. Остальные погибли в результате насилия со стороны испанцев, завезенных ими болезней тоже, кстати. Такая грустная история у Кюрасао. И многие задавались вопросом, откуда деньги на сборную? Я почитал, ребята.
2: Кто дал?
3: Подожди, но... С помощью коктейлей же, ну.
1: Чуть позже расскажу. Вообще, да, у них на первом месте офшорный бизнес. Это действительно так. А второе, это нефтепереработка. Ну, то есть, как бы, достаточно денег у них на свою сборную. Поэтому вот знаете. И, конечно, вопрос, про связано ли это с тем самым...
2: С Блю Кюрасао.
1: Ликером Блю Кюрасао, да, связано. В честь этого острова назван этот ликер. Кому было интересно, действительно. В него специально добавляют синий краситель, кстати, чтобы он напоминал море. Вот, переносил...
2: Я вообще думал, что это добывается прям уже сразу же синим оттуда.
1: Да, из жителей Кюрасао.
3: Да, зачерпывается из лагуны у них там.
1: В общем, знаете, как это все устроено. Ну, еще один фактик есть у меня для вас. Синдром Дориана Грея. Это стремление человека как можно дольше молодиться. Представляете, есть такое. Это вот когда мы видим там каких-то очень взрослых людей, они такие, чувак.
2: Когда ты в 70 выглядишь на 40.
1: Это
3: не, когда ты хочешь выглядеть на 40.
1: А когда ты говоришь, посмотрите, мне 45, а выгляжу я на 27. Такие видосы встречал?
2: Конечно.
1: Вот, это синдром Дориана Грея.
3: Это когда ты едешь на скейте, на доске, а вокруг тебя должны быть другие доски уже.
1: Это клиника уже. Здесь как бы
2: нужно... Нет, я согласна, что здесь нужно покопаться в отклонениях психологических.
1: И не только в них. Еще один, на подумать, по прогнозам ученых, к 2100 году в Нигерии будет проживать 800 миллионов человек. Представляете? Мы не увидим, можем лишь представить.
2: Русских.
1: Классно.
3: Но это плохо.
1: Возможно, кстати. Она и правду сказала.
3: Гуманитарную помощь им.
0: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
6: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
7: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
5: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
8: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега». Ленина, 32. Вкусное начало дня.
9: Мам, а когда у меня будет своя комната?
10: Скоро будет, солнышко.
11: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
10: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
11: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
12: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей, 18+.
14: Реклама в Петрозаводске, 50-30-10.

0: fast, left, right, left, right, left, right, go. Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
1: Dance Lето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда, и нужно. Он совсем скоро будет на них отвечать. Мы пока обсуждаем, кого вам приходилось защищать.
1: Привет, Вайкапер. В начале нулевых еще в школе ездили с классом на экскурсию в Москву. Гуляли группой по Красной площади. И нам почему-то с парнями это быстро надоело. Мы отбились от группы и пошли гулять сами. В каком-то подземном переходе к нам подошел милиционер, начал требовать документы. Мы начали оправдываться. Мол, сами мы не местные. От табора отбились. Документы в автобусе у экскурсовода. Тут непонятно, откуда появляется какая-то женщина. Начинает на нас кричать, что она на нас бегает. Уже полчаса ищет. Толкает нас идти вперед, размахивает руками и просто уводит нас из этой ситуации. Мы в тот момент вообще обалдели, так как женщину эту видим впервые. А полицейский тоже еще больше обалдел. Отошли за угол, женщину поблагодарили. Она на самом деле просто вот инсценировала, как будто бы она экскурсовод.
2: Ой, спасибо вам, женщина. Говорит, в смысле? Пошли со мной.
1: Я вам экскурсию проведу.
2: Да, там целый огород непаханный.
0: Светлана, попала летучая мышка через форточку к дедушке в дом, в ванную. И меня позвала бабушка в ванную, закрыла там, в этом месте с мышкой, со словами «Поймай ее!» Я в 12-летнем возрасте поймала мышку, и мы выпустили ее на улицу. Молодец какая Светлана.
2: Она была взять осиновый кол.
1: Катерина пишет: «Мой молодой человек регулярно защищает меня от лишних калорий, съедая все сладости в доме первой».
2: Красавчик.
0: Джон пишет: «Пришлось спасать двух полицейских от своей пьяной девушки».
1: Точно, именно так, наоборот.
0: Нам нужны подробности, Джон. Это очень интересная история. Анастасия: «Почему-то в моей жизни такие ситуации случаются довольно часто. Защищаю друзей, близких, коллег, детей. Даже на улице незнакомых людей приходилось от не совсем адекватных граждан. Но знаете, если Настя где-то рядом, значит, вы защищены».
2: Супергерой.
1: А я всегда защищал тех, кто слабее. В школе, во дворе, на работе, даже пару раз на корпоративе. И жену от пьяных соседей. Но самый странный случай был однажды ночью. Возвращаясь с тренировки, я заметил, как несколько пацанов докопались до бездомного. И, конечно же, я попросил оставить его. Они переключились на меня. И самое странное, что один из них знал, что я боец, но все равно не успокоились. Ну, пришлось всех потушить.
0: Евгений однажды лет 15 назад вдруг посреди ночи подорвал меня из постели. Он один против толпы. Прибежал, но его не обнаружил. Зато сам схлопотал от другой пехоты. Что за район, блин? Калужская купчина какой-то, написал Евгений.
2: Он его потом другу: «А где ты был?» Говорит: «Так другая толпа! Ты не в тот двор прибежал!»
0: Я тебя просто проверял на дружбу. Возможно, такая история была.
2: И то все нанятые актеры были.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава ЦИК Ива Памфилова предупредила, что во время единого дня голосования в сентябре в отдельных регионах возможно ограничение связи и интернета. По ее словам, такие меры могут потребоваться для обеспечения безопасности на фоне угроз атак беспилотников, а также возможных провокаций и диверсий. Владивосток может стать новым главным морским курортом России благодаря изменению климата, считают ученые. По их оценкам, за последние 60 лет средняя температура в регионе выросла на 1,5 градуса, а вода в бухтах летом и в начале осени все еще прогревается до 25. Специалисты допустили, что через 15-20 лет Приморье сможет конкурировать с популярными курортами вроде Хургады и Шарм-эль-Шейха. Испания начала чемпионат мира с потери очков в матче первого тура группы H. Испанцы сыграли в ничью со сборной Кабо-Верде. Встреча завершилась со счетом 0-0. После стартового тура обе команды набрали по 1 очку. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично

0: близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
12: В ленте.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Володя, привет!
2: Да, всем доброго, здравствуйте.
3: Привет-привет. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, стоит ли брать Outlander XL? Если да, то 3 АТ или 2,4 МТ?
2: Я бы, наверное, все-таки рассматривал 3-литровый мотор, если вы рассматриваете дальние поездки по трассе. Расход сильно не отличается, но тягу автомобиля значительно лучше. Мотор более ресурсный, поэтому я бы рассматривал тоже.
1: Володь, очень актуальный вопрос. Подскажите, пожалуйста, как можно самостоятельно улучшить качество бензина в баке и бороться с содержанием серы, корректоры, присадки? Заливаю в атмосферный двигатель только 95+, на хороших заправках. Но сейчас, сами понимаете, спасибо, там же новые поправки вышли, да, у нас?
2: Слушайте, больная тема, на самом деле, не то, чтобы вышли поправки. Сначала были проблемы с топливом, то есть образовались очереди. Сейчас у нас ограничили выдачу топлива на некоторых заправках, например, таких как Роснефть и Татнефть. И со вчерашнего дня официально нашим НПЗ разрешили выпускать топливо под стандартом Евро-3. Соответственно, это на две ступени ниже. Соответственно, топливо, когда качество топлива очень сильно упало. Но упало оно не со вчерашнего дня. Я наблюдаю за ребятами, которые ездят на чипованных автомобилях, и, естественно, они заправляют бензин сотый. И уже на протяжении недели люди, которые ездят с октан-детектором при заправке сотового бензина, наблюдают цифру 93-94 октана. Это очень-очень низко. Соответственно, при заправке 92-го, то там будет очень плохое качество топлива. Как мы можем повысить его? Да, мы можем использовать присадки. У нас есть наш питерский блогер, очень известный, да не будем говорить его вслух. Вот. Он рекламирует присадки в бензин. Вот ими сейчас на данный момент нужно пользоваться, желательно постоянно. Там одна бутылочка на полный бак идет. Вот. Потому что в противном случае вы убьете свой мотор, и все мы рано или поздно встретимся где-то на сервисе, будете ремонтировать свой мотор. В общем, это очень плохо. Тема очень актуальна, очень больная. Я думаю, что я должен терять оглас.
1: Я правильно понимаю, что те, кто лил 95-й, сейчас могут лить сотый спокойно просто?
2: Да, те, кто раньше лил 95-й, нужно лить сотый, потому что октан там 94 число, и желательно еще туда добавлять присадку и ездить уже спокойно.
1: Понятно.
3: Какой новый автомобиль можно купить в пределах 1,5 миллиона рублей, чтобы его хватило на 10 лет, не ремонтируя, для повседневного использования и такси?
2: Да новый автомобиль за 1,5 миллиона вы не купите, чтобы вам на 10 лет его хватило. А что из актуального, то, что подходит под такси, опять же, в зависимости от того, в каком вы городе живете. Вы можете купить «Лада Вест», если в вашем городе она под такси подходит. Но опять же, нужно понимать, что 10 лет без вложения «Лада» проездить не сможет.
1: Угу. А «Билли G70» или «Чинган Юни Си»?
2: «Чинган».
1: Неплохо. Так, Nissan X-Trail 2008 года, 2,5 литра пробег, 250 тысяч. Стоит менять автомобиль вообще или нет?
2: Уже колоссальный пробег, на самом деле, на данном автомобиле. Нужно понимать, какая у вас коробка передач, механика или вариатор. Если вариатор вы уже чинили, и машина в целом в технически хорошем состоянии, и в состоянии кузова тоже нормальная, то ну, можно еще поездить. Если у вас прямо горит уже на самом деле, то, конечно, расставайтесь. Если она требует каких-то поломок, ну, продавайте ее честно и добавляйте почти другое.
1: Володь, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующий вторник.
2: Спасибо большое вам, любителям автомобилей. Всем хороших здоров. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.

0: Айвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас. Будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: еще немного совсем обсудим, кого вам приходилось защищать и от кого, и подведем итоги нашего голосования.
1: А однажды меня незнакомая девушка спасла от цыганки. В общем, это был мой первый день после 5 лет путешествий. На остановке ко мне подошла цыганка, говорит: давай я тебе погадаю. Говорю: а у меня денег нет. Она говорит: а денег и не надо. А я же счастливый, я всех люблю, всем доверяю. В общем, было 3 косаря в кармане. И началось все с 5 рублей, и могло закончиться тем, что остался бы вообще без денег. Подходит девушка, вот когда я как раз, видимо, передавал первые монеты, говорит: пойдем. А я ее не знаю. Говорю: куда пойдем вы? Кто? А она меня просто взяла и увела. И только я потом понял вообще, что происходит. Спасибо этой девушке. Город Пермь, люблю тебя.
2: Слушай, я придумал новую схему для цыган. Смотри, цыгане якобы начинают тебя разводить. Угу. Появляется какая-то девушка, говорит: пойдем. Ты такой: а, она меня спасает, пойдем. Вы идете в кафе, а эта девушка заряжена, и вот ты уже спускаешься бабки на нее. Да. Зачем я это рассказал цыганам? Спасибо Скрыликсу.
3: Нигай пишет: кошку, которую на дерево загнали 2 псины, мне только 12 лет было. Кому спасибо, подожди еще раз.
2: Скрыликсу.
3: Скрыликсу.
2: Это же дабстеп, правильно я понимаю?
3: Да, только Скрыликс.
2: А я...
3: Скрыликс. Ты как будто что-то спрятал.
2: Скрыликс, что вы делаете? Я Скрыликс в подвале от людей.
3: Я еще долго думал, что ты произносил.
2: Ну ладно, произношение у меня, ну, отвратительное.
3: По-дабстеповски.
2: Да.
1: А воспитывая 2 сыновей, 1-4 года, ежедневно приходится защищать их друг от друга в схватке за игрушки.
3: Самое время итог голосования подвести, кого вам приходилось защищать и от кого. На первом месте у нас, это, конечно же, животные, братья наши меньше, 37% проголосовали за этот вариант. Столько же, 37% себя же от кого-то. На втором месте у нас это ребенка, и на третьем месте свою вторую половину. Вот такие итоги.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: 10:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. И мы в чате мобильного приложения ждем вопросы ваши, которые мы будем отвечать честно в конце шоу.
2: Да, основное правило, мы не должны врать. Вопросы могут быть любые, хоть из что, где, когда.
1: Ну, ты можешь и не врать. Вот. Новости. Девушка пришла в магазин в одном купальнике. В Краснодарском крае было дело. На почве этого произошло массовое возмущение всех других людей, которые были в магазине. Вместе с ней был мужчина без майки. Пост вирусится сейчас в сети, есть видео. Купальник, как это у вас называется, вот сплошной, когда между лифчиком вот этим и низом есть еще ткань.
2: Да. Ну, вообще есть и боди, которые надевают под
1: Everybody. Да. Такой прикид на выход не понравился людям, и прямо в магазине начался скандал с мужчиной и с этой девушкой. Одни решили, что в общественном месте все-таки стоит ходить одетыми, как минимум, другие не увидели в этом вообще никакой проблемы. Что думаем?
2: Вопрос, сколько было градусов на улице? Просто если плюс 2, то странно.
3: Ну нет, конечно. Другой вопрос, сколько было градусов в людях, которые приперлись?
2: С другой стороны, может быть, она потеряла юбку. Может быть, ну вот, не знаю, выходила из машины, порвала.
3: Может быть, она...
2: И зашла в магазин как раз купить.
3: Стыд она потеряла.
1: Это Краснодарский край, да?
2: Ну, вообще жара, да.
3: Да, ну не так уж там и жарко, чтобы ходить с голой попой.
2: Нет, сейчас там сезон нормальный.
3: Никого.
1: Нет, я согласен, жителями, которым это не понравилось, если ты на море, пожалуйста, загорай. Вот зона пляжа, там все и покупай. Да. Если ты идешь в магазин, ну накинь какое-то парео, ну, хотя бы непрозрачное. Чтобы, ну, все-таки люди же в одежде ходят.
3: Парео.
2: Ну, вообще, если честно, я чувствую себя некомфортно, когда пляжная история, заходить в помещение. Ну, как минимум, платком действительно можно сделать себе юбку либо платье.
1: Че, мужик этот без майки? Че, без майки зашел?
3: Да, не такие уж вы и красивые, ну, тусуйтесь на пляже.
1: Придумали же для вас майку-сеточку вот эту вот, которая просвечивает вообще все. Ну хотя бы в ней как.
3: Так она еще и с нижней полки все берет, там сразу видно, куда она мораль засунула.
1: Ну и по видео видно, что там не то, что там надо было прикрыться, но просто настолько.
2: Но мне кажется, тут вопрос воспитания. Многие люди воспитанные понимают, что нужно прикрыться, когда заходишь в общественное место.
3: Тут вопрос питания. Больше.
1: Вот. Да и в кроксах не ходите в общественных местах тоже. Зачем это надо?
3: Ну, слава богу, она в кроссовочках.
1: Ну, это здесь хоть плюс один. Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, либо про чекушку сегодня, либо про Артек.
2: Ну, второе.
1: А, все-таки Артек.
2: Да я что-то соскучилась, если честно, по детским пионерским лагерям. Я просто каждое лето по 2-3 лагеря меняла.
3: Еще в прошлом.
1: Подруги остались, наверное, переписывались.
2: Я тоже вожатый работала.
1: Вожатый.
2: Это тебе новый факт из моей биографии. Так, значит, день рождения Артека. 101 год. Знали ли вы, что изначально Артек был палаточным лагерем? Изначально дети реально спали исключительно в брезентовых палатках. Главным удобством была речка. А сейчас это гигантский международный комплекс. Там внутри Артека сейчас 9 лагерей. Каждый лагерь имеет свою форму, одежду. Что тебе веселит? Слово лагерь.
3: Представляешь, большой комплекс, там стены, все такое. Но внутри все спят в палатках так же. Просто крышу построили.
1: Так зародился Грушинский фестиваль.
2: Нет. В 60-е годы, кстати, Артек превратился в символ роскошной советской жизни. Детей там так усиленно кормили, что это стало поводом для шуток, что лагерь принимал детей отдыхать, а по факту откармливал до состояния колобков. Вот настолько. А там реально до сих пор сохранился шведский стол. Дети сами себе выбирают питание. Есть еще, осталось, до сих пор сохранилась традиция в конце смены подниматься на гору и камушек туда приносить. Представляете, сколько там камушек?
3: Ну, не все же поднимаются, если так едят.
1: В конце смены нужно донести камушек.
2: Нет, надо похудеть перед приездом к родителям.
1: Ну, да.
2: А еще, что мне понравилось. Ну, во-первых, в принципе, туда можно попасть. Там идет подсчет баллов, и можно подать заявки, потому что очень ограниченное количество путевок выкидывается для свободной продажи. Туда можно попасть только за заслуги. То есть ты должен хорошо учиться, дополнительные баллы за волонтерство, всякие грамоты. Ну, у меня конкретно одна знакомая вот недавно ездила в том году. Она прошла по баллам и ездила в Артек.
3: Сколько ей лет? Слушай, она поехала как вожатая туда?
1: 39.
2: Нет, это старшеклассница, дочка подруги. Подумала, что опять, почему я рядом с школой, Мишель?
1: Ну, понравилось ей, хорошо.
2: А я, кстати, я ее потом не видела.
3: Она на горе до сих пор идет туда.
2: А еще есть интересный факт, что есть талисман лазурного, у легендарного корпуса лагеря есть свой негласный символ. Охранник дядя Саша. И его знает и любит не одно поколение отдыхающих.
3: Да, приходит ему туда цветы приносить.
1: Один камушек несешь на гору, другой дядя Саша.

0: Живые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 16 июня, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам будет непросто решиться на некий ответственный шаг, который хоть и не изменит вашу личную жизнь до неузнаваемости, но все же внесет пару новых, свежих и ярких штрихов.
3: Тельцы, сегодня, похоже, вас ждет серьезная ссора с вашим любимым человеком, но, возможно, это даже на пользу.
4: Близнецы, в этот день главное, чтобы вам было уютно и комфортно. Для достижения этой цели хороши все средства.
2: Рак, не волнуйтесь так. Все то, за что вы так переживаете и что должно сегодня произойти в вашей личной жизни, произойдет в лучшем виде.
3: Львы, сегодня ситуация, которая сложится в отношениях с вашим любимым человеком, нельзя назвать привычной. Придется адаптироваться.
4: Девы, сегодня ваш любимый человек затронет в разговоре с вами довольно животрепещущую тему, которая довольно бурно отзовется в вашей душе.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет очень хотеться прижать вас к себе как можно крепче, чтобы убедиться в том, что вы живой и настоящий человек.
3: Скорпионы, сегодня у вас будет большой соблазн сделать что-то, что впоследствии вам будет стыдно рассказать вашему любимому человеку.
4: Стрельцы, ну так нечестно, вам сегодня будет настолько вести в любви, что другим знаком зодиака только останется, что смотреть на вас.
2: Козероги, сегодня велика вероятность того, что вы влюбитесь в иностранца, а он влюбится в вас.
3: Водолей, любит, не любит, хватит мучить ромашки. Ответ сам придет с собой.
4: Рыбы, по возможности ограничьте круг людей, с которыми будете сегодня общаться. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство разрешило ряду российских НПЗ временно выпускать бензин и дизельное топливо с отклонениями от экологических стандартов Евро-5. По данным СМИ, мера была введена для стабилизации рынка на фоне внеплановых ремонтов и роста нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы. Эксперты отметили, что решение поможет увеличить объемы топлива, однако может ускорить износ современных автомобилей и не решает проблему его доставки в регионы. Аварийность с электросамокатами в России за первые 5 месяцев года выросла на 32%. По данным ГИБДД, произошло более 1000 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых погибли 11 человек и пострадали свыше 1200. Больше всего таких происшествий зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Росавиация временно ограничила полеты российских авиакомпаний в Иран. С 14 по 24 июня рейсы из российских аэропортов в Иран запрещены в период с 23 до 11 утра. В остальное время решение о выполнении полетов перевозчики должны принимать после оценки рисков с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Рекорд.

0: Самое время горячих новостей у нас.
1: Я иногда читаю новости и не знаю, у меня такое ощущение, что я попадаю в газету «Желтой прессы», как вот раньше. Две сестры поссорились из-за раскрытой тайны про ботокс. Ну, в общем, одна сестра, которая старше, все время гордилась тем, что она выглядит лучше своей младшей сестры. И тут одна младшая нечаянно вдруг пришла на вечеринку и отлично выглядела. И в тот момент, когда ей делали комплимент, что она отлично выглядит, она сказала, ну да, ведь я не прибухиваю, как некоторые. Таким образом, она, грубо говоря, пыталась унизить свою младшую сестру, которая всегда выглядела хорошо. А на самом деле причина крылась в том, что она подколола себе вот ваши любимые и нелюбимые уколы красоты ботокс. И на самом деле все встали на защиту обиженной сестры, потому что некрасиво, когда тебе говорят комплимент, сразу же съезжать на недостатки других.
0: Очень есть, сложная история какая-то.
1: Я же тебе серьезно говорю.
0: Так. В которой не хотелось бы поучаствовать.
1: Я вообще не понимаю, как это попадает в новости. Я хотела с вами это обсудить. Почему мы должны это обсуждать?
2: Давайте разберемся. Старшая подкалывает себе ботокс.
1: Давно.
2: Вот. Ей говорят, ты красотка. А она говорит, мало того, что я красотка, моя младшая еще и бухарик.
1: Наоборот, старшая говорит, мало того, что я красотка, несмотря на то, что раньше бухала.
2: А, вот так.
0: Получается, младшая подкалывает ботокс, и старшая подкалывает младшую, правильно?
2: Старшая подкалывает ботокс и подкалывает младшую.
0: А где Султан Сулейман в этот момент? Что это за сериал?
2: Он общается с матерью, которая не доглядела за старшей.
0: Ну, это, наверное, нормально, когда у тебя есть старший брат.
2: Короче, по губам ее поганым нужно шлепнуть, чтобы сестру не засаживали.
0: Вот и приговор, а
2: так нельзя делать.
0: Пассажирка чуть не вышла из самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутала дверь туалета с выходом наружу.
1: Жесть. Да как? А она что, закрыта?
0: Женщина летела из Москвы в Азербайджан, когда лайнер был над Каспийским морем. Она такая, о, водичка, видимо, приспичила. Она направилась в туалет, машилась дверью и начала открывать сервисный выход изначально. В кабине пилотов сработал сигнал тревоги, к счастью, разгерметизации не произошло, девушку усадили. Я думала, это туалет.
2: Она причем не про дверь, она внизу такая смотрит. Я думала, туалет туда, я кошка.
0: Да, она была в адекватном состоянии, все нормально, просто действительно она перепутала. Наверное, настолько двери похожи были в этом самолете.
1: Настолько, мне кажется, они не должны настолько просто открываться.
0: Но она пыталась, видишь, она повернула ручку, сработала у пилотов. Лампочка загорелась, кто-то ручку повернул.
2: Получается, она забыла, что она оттуда входила в самолет?
0: С другой стороны она входила.
1: В общем, разрисуйте двери, сделайте непохожими.
0: Да поставьте его просто...
2: Да они не похожи!
0: Табличку побольше, виси вот этот вот.
2: Они не похожи! Как может быть дверь в туалет, которая малюсика, быть похожа на входную дверь с огромным рычагом? Это кто туда должен заходить, что там такой замок должен быть?
1: Поэтому масса вопросов, как она перепутала.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Как обещали, отвечаем на ваши вопросы. А кто вас снимает, когда озвучиваете любовный гороскоп?
1: Даниил.
0: Это наш, да, СММ-специалист. Данька, привет. Данька из Омска. Данька, молодец.
2: Да,
0: Данька,
2: скоро молодец. Он отработает свой долг и будет свободен.
0: Мы его отпустим. Такой вопрос. Стоит ли заводить геккона? Аня, кажется, у тебя именно этот зверь дом живет.
1: Да, я очень рекомендую. У меня эублефар, я в восторге. Никит, у тебя какая черепашка? Сухопутная или морская?
0: Сухопутная, я считаю, рептилии вообще лучшие домашние животные. Ну, не ядовитые есть, конечно.
1: И вопрос, Стас, какое домашнее животное у тебя, если есть?
2: Никакого.
1: Никогда не будет.
2: Не будет. Зачем она мне нужна?
1: Я тоже так думала, но нет.
2: Я так и буду думать.
0: То подарить племяннице на 5 лет, у нее сегодня день рождения.
1: А карточку в детский магазин в 5 лет они уже самостоятельно классно придумывают все, что на них смотрит, и с таким удовольствием выбирают и покупают вообще.
2: Ничего, пусть знает, что этот мир настолько
0: заработает.
2: Не, работать еще рано, ребенку. Шорт, максимум.
0: То бы вы сказали человеку, который в вас сомневался, либо сомневается. Не сомневайся, если сомневался.
1: Есть же такая книга.
0: Мнивайся, договаривай.
2: А что ему сказать? Это его проблема.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. Завтра с вами услышимся в 7 утра, как обычно. Были вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличного дня, ждем в 7 утра.
2: Всем прекрасного вторника. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Dance Radio. Record. В эфире главная танцевальная. Вы слушаете Рекорд. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Как часто вы готовите? Вот есть такая информация о том, что умные люди не умеют готовить. К такому выводу пришли психологи. Эксперты заметили, что те, кто сильно загружен работой, творчеством или активной умственной деятельностью, чаще всего пасуют перед бытовыми задачами. Мозг просто сосредоточен на более важных вещах, поэтому на кухню и домашние дела уже не хватает внимания и сил. Ну вот, оправдание найдено. Как часто готовите вы и какое ваше фирменное блюдо? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Вот у меня, наверное, болоньезе. Жду ваших ответов. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Алок «Dive into the Ocean».

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
3: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
4: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
5: История мужских стрижек.
6: Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает «подрезать». Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, crop может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Crop носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Евросоюза опасаются, что Трамп может попытаться вести переговоры с Россией без участия европейских союзников, сообщает издание «Политико». Обеспокоенность в Европе вызвали недавние контакты Трампа с Путиным, включая состоявшийся 14 июня телефонный разговор, который продолжался почти час. Великобритания готовится объявить о новых санкциях против России, заявили в британском правительстве. Планируется ввести ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ, для борьбы с теневым флотом. Великобритания будет первой, кто сделает это, указано в сообщении. Также премьер-министр страны Стармер поручил усилить поддержку Украины. Эбола, в принципе, не может стать пандемией, потому что вирус очень редко передается от человека к человеку, рассказал инфекционист Владимир Никифоров. Переносчиками вируса являются рукокрылые плодоядные, которые не могут сами укусить человека, так как питаются исключительно плодами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения.

0: Для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

Рекорд. Это... Девочки лучше учатся в школе, потому что им нечего положить на учебу.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Как часто вы делаете друг другу подарки? Вот, например, большинство мужчин дарят подарки после ссоры, даже не понимая, в чем виноваты сами. Пары чаще всего ругаются из-за быта. 62%, денег 49% и телефона во время разговора. Мирятся цветами, сладостями или украшениями. 50% уверены, что подарок лучше работает, чем просто «извини». Но 53% считают, что откуп таким образом эффективнее. Как это происходит у вас? Как миритесь вы со своими вторыми половинками? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», с удовольствием почитаю. Я же пока расскажу о музыке. В этом чате услышим работу от Роман Мессер «Улетай». Послушаем трек от Мартин Гаррикс и Ширан «Repeat It».

Послушаем трек от Майк Мознер и Дэвид Гетта «I went back to Ibiza» Record Remix. Откроет этот час работа от Airbooks Graceland Record Mix. И все это рекорд «Dance Лето». Record.

0: Card. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Dental Plus уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Dental Plus. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля Космо Дэнс. Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
3: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
4: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
5: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
3: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
6: 20 июня. Ресторан Театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан Театра. Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз официально начал первый этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщили в Еврокомиссии. В Брюсселе отметили, что все страны сообщества поддержали запуск переговорного процесса и высоко оценили проведенные Киевом и Кишиневым реформы на пути к членству в объединении. Международная федерация футбола допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. По данным The Athletic, новый турнир должен пройти в США в сентябре. Ростор разрешил разработчикам публиковать приложения с выбором стран и регионов по всему миру. Теперь авторы сервисов смогут самостоятельно определять, где будут доступны их продукты, ориентируясь на целевую аудиторию и планы развития. В список доступных регионов вошли страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Это должно упростить выход российских приложений на зарубежные рынки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.
9: Дэнс лето».
0: На рекорде.
9: Yeah!

0: Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СЗ СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Дорогой, давай уже дом построим.
3: Забей.
2: Что значит забей? Ты же обещал дом.
3: Забей.
2: Как это забей? Почему? Куда?
3: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
4: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
2: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
3: Короче, забей.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта. Ребят, как часто вы пользуетесь нейросетями? Выяснилось, что ИИ помогает бороться с прокрастинацией. Согласно опросу, 65% пользователей стали быстрее браться за сложные задачи, а 58% используют нейросети как способ перестать откладывать дела на потом. Для многих нейросети стали лекарством от синдрома чистого листа. Например, нейросеть помогает сделать первый шаг, после которого втянуться в работу гораздо проще. Еще 20% пользователей регулярно используют такой подход, чтобы быстрее входить в рабочий ритм и запускать новые проекты. Я вот лично нейросетями пользуюсь почти каждый день, очень удобно, и как психолог нейросеть выступает, и во многих других делах тоже помогает. Как это происходит у вас, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Calvin Harris and Jazzy Satisfy. Услышим работу от Armin van Buuren, Like a Child.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
6: Вот это CityLink!
7: Мам, а когда у меня будет своя комната?
8: Скоро будет, солнышко.
9: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
10: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
9: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
12: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
13: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран и США планируют начать новый раунд переговоров 19 июня. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, в этот день может состояться подписание меморандума, после чего стороны обсудят вопросы ядерной программы Ирана и возможное снятие санкций. Место проведения переговоров пока уточняется. Глава ЦИК призвала россиян с пониманием относиться к возможным ограничениям интернета во время выборов. Элла Памфилова заявила, что такие меры могут вводиться в отдельных регионах для обеспечения безопасности. По ее словам, вопросы защиты людей в подобных ситуациях являются приоритетом. За 20 лет по программе переселения соотечественников в Россию переехали более 2 миллионов человек, об этом сообщили в МВД. Наиболее популярными регионами для переезда стали Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская и Новосибирская области. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2131-30. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record!

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами, друзья, интересный факт, который заставляет немного по-другому взглянуть на привычные вещи. Так вот, оказывается, что наш мозг особенно активно реагирует на неожиданные события. Именно поэтому случайные встречи, внезапные хорошие новости или даже новый трек в плейлисте могут сильно менять наше настроение. Ну вот именно поэтому нам так сильно нравятся вот эти моменты вне сценария. Согласитесь, когда день идет вообще не по плану, но, конечно, в хорошую сторону и приятно удивляет. Так что получается, что иногда такая небольшая неожиданность ценнее идеально распланированного дня. Поэтому, если что-то идет не по вашим планам, достаточно просто продышать, помолчать, возможно, дать себе время и увидеть что-то прекрасное в этом. Ну, а у вас в последнее время был какой-то неожиданный момент, который приятно удивил и поменял ход планов? Пишите об этом в чате мобильного приложения Радио Рекорд. А я пока расскажу, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Bebe Rexha, Sad Girls. Свежак от Robin Schulz, Better Times. В часе появится потрясающая Зиверт с треком «Газ». Еще дождемся Cheat Codes, Last Night on Us. А начнем эту часть трека «Hello» от Ibn. Это рекорд «Dance Лето».
1: Dance Лето!
2: На рекорде.